0: реклама.
1: Радио Цитруси са рекламу самсахури. 577 50 10 28. Ахали радио. FM 9.7 дзамени.